Шаг за шагом только вид дождя между нами мой друг и брат играет ноту в них наша жизнь как запомним словно сказочная быль. Виртуальность, реальность, здесь люди скажу, когда будет страшно. Я не боюсь пули, боюсь разбитого сердца душевной боли. Одинокий вечер, ночные в углу стоны, кровь по рукам, шаги я вижу мрак, панический страх. Закрываются мои глаза, любовь, поработение, сердце в чужих руках разбито, как зеркало. Третий шаг, полет в небеса, запущена золотая стрела. Случайный старт, смерть реинкарнация, движение. Я в ритм дождя, падает слеза, горький лайм, одиночество, печаль, тени на стене, повторяю.

Legendários. Шаг за шагом только видер чай между мамой мой друг и брат играет ноты в них наша жизнь как запомним словно сказочная были виртуальность реальность здесь люди скажу когда будет страшно я не боюсь пули боюсь разбитого сердца душевной боли одинокий вечер ночные в углу стоны кровь по рукам шаги я вижу мрак панический страх закрываются мои глаза любовь поработение сердце в чужих руках разбито как зеркало следующий шаг полет в небеса запутан